хоть фришко сорут, да рамено мирагро. Хоча ецеруй чи логок сулетнак,